0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.